0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, мирный сон. На спавание мора путь, хай, ночь.
1: Кога моли, моли!